0: Hey, Sigi and Dieter here.
1: Every Monday to Friday from 10 to 12 noon, we bring you morning music vitamins.
0: We invite you to join us for uplifting 2 hours with music from around the world.
1: The music vitamins not only entertain you, they lift you up as well.
0: So let's have a cuppa together with music vitamins here on Radio 5 EBIFM every Monday to Friday from 10 a.m. to 12 noon.
1: Hey Ziggy, please put the kettle on.
2: Ethnic programs on 5 EBI
3: are subsidised by the Commonwealth Government
4: through the Community Broadcasting Foundation.
5: Good afternoon. You are listening to Radio 5 EBI FM, your multicultural radio station in Adelaide, where the time is 5 o'clock.
6: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
7: Мы сегодня говорим о проблемах, которые очень ярки сегодня, но когда мы открываем книгу Бытия, мы видим, что книга Бытия как раз о них говорит. Книга Бытия, она просвещает сами основы, которые сегодня разрушаются. И просвещает и основы. Бытие представляет это все в самом начале. Вот это неспроста. Когда вы читаете Библию, вы начинаете с книги Бытия, это неспроста. Бог позаботился о том, чтобы у каждого из нас, до того, как мы будем говорить о спасении, до того, как мы будем говорить о грехе, до того, как мы будем говорить о будущем вообще, чтобы у каждого из нас была заложена правильная система мысли, правильный фундамент, с которого мы можем смотреть на все, что происходит вокруг. Мы говорили уже достаточно подробно о том, что произошло в самом начале. И 4 глава представляет нам большую историю Каина и представляет ее с двух сторон. Во-первых, она представляет то, что неверие доминирует в человечестве после грехопадения. После грехопадения люди в большинстве своем не смиряются перед Богом, они отвергают божественную власть и право. И мы видим, как это приводит Каина к печальнейшим последствиям, когда он убивает брата, и потом он находится в глубочайшем унынии, он в трепете, он не может найти себе места, Бог изгоняет его. Но здесь есть вторая часть этой главы, и вторая часть главы также рассказывает о потомках Каина, но с другой стороны. Она рассказывает нам, она представляет нам историю развития цивилизации. Цивилизация – это общее развитие человечества. С одной стороны, оно представляет собой очень интересное и в то же самое время очень противоречивое явление. То есть, с одной стороны, это очень хорошо, что люди сегодня, они имеют так много технических средств, которые облегчают их жизнь. Это очень хорошо, что люди в своем развитии достигли таких гигантских успехов в медицине. Это очень хорошо, что люди сегодня, они могут иметь средства коммуникации друг с другом, транспорт. Все это очень хорошо. Но с другой стороны, то, о чем говорит здесь Писание, развитие цивилизации, оно сопровождается усилением человеческой греховности. Оно сопровождается усилением зла. Зло все больше и больше движимо цивилизацией. На протяжении человеческой истории были разные подходы к цивилизации. Были монахи, если вы читали историю, помните из истории, монахи, которые уходили в монастырь, пытаясь бежать от цивилизации. Они уставали от того, что происходило вокруг, они хотели уединения, они хотели где-то побыть наедине с Богом, с тем, чтобы вот вся эта цивилизация не доставала их. До сих пор существуют группы людей, которые применяли несколько другой метод. Может быть, вы слышали, есть такая подгруппа менонитов, их называют амиши. которые живут в основном в Пенсильвании, в тех краях, которые по духовным причинам не пользуются электричеством и не пользуются автомобилями. Это большая группа людей, и они уже из поколения в поколение. Ну, помните, сколько электричеству лет? Уже где-то пару сотен лет, наверное, или примерно столько, сколько пользуются электричеством. Вот столько лет они отказались. Почему? Они не хотят, чтобы цивилизация втянула в их, в эту греховную жизнь. Правда, у них плохо получается, грех все равно их достает. Вот. Но один из методов, он существует вот на сегодняшний день. Так вот, книга «Бытие», она помогает нам понять вот эту многогранную реальность этого явления, и самое большое, помогает сформировать правильное отношение к цивилизации. Как мы, верующие люди, должны смотреть на развитие цивилизации, на развитие человечества. Откройте, пожалуйста, 4 главу «Бытие». Мы будем читать сегодня с 17 стиха по 24. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Михаэля, Михаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувал-Каина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувал-Каина Наэма. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голос моего, жены Ламеховы, внимайте к словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Как мы уже отмечали выше, цивилизация полна контрастов. С одной стороны, здесь говорится о позитивных человеческих достижениях. Посмотрите, город построили, изобрели музыкальные инструменты, стали играть, стали услаждать слух, стали развиваться эстетически. Железо и медь научились обрабатывать и так далее. Но с другой стороны, здесь же мы видим целый ряд, вот они как-то перемежаются, упоминание прогресса и негативные какие-то качества. Мы посмотрим на эту историю сначала в свете общего Божьего замысла для цивилизации. Что это такое вообще? Для этого нам нужно вернуться немножечко раньше, в первую главу Бытия, во вторую главу Бытия, чтобы мы могли увидеть, какой же Божий дизайн для цивилизации. Что Бог задумал? Как Он видел цивилизацию? Когда мы говорим о цивилизации, то мы явно видим, что цивилизация была запланирована Богом. Хотя это может показаться странным для некоторых, и некоторые могут возражать, не видя этой связи, но Писание дает нам достаточно основания считать, что Бог изначально сотворил человека и сотворил землю так, чтобы цивилизация имела место, чтобы человечество развивалось. Мы видим указание на это в самом начале, тогда, когда Бог сотворил человека. Книга Бытие, 1 глава, 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Посмотрите, Бог благословляет людей на несколько конкретных целей или задач, которые перед ними ставит. Первое – плодитесь и размножайтесь. Мы говорили уже об этом. Через Адама и Еву Бог производит человечество, и каждый человек, который рождается от женщины и мужчины, каждый человек, он, появляясь на свет, появляется новая душа. И в конце концов, из человеческих душ будет составлена церковь в вечности. Кроме того, Бог благословляет человека быть хозяином на земле. Владычествуйте, говорит. Владычествуйте, управляйте ее ресурсами. Ниже, в следующей главе, мы читаем еще о двух целях, которые Бог ставит перед человеком. 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Слово «возделывать» касается не только культивирования почвы в целях сельского хозяйства. Слово «возделывать» оно может быть интерпретировано как использовать полезные ископаемые. Кстати, если вы посмотрите немножечко выше, 14 стих в этой же второй главе, там сказано о том, что в этой земле, которая примыкала к саду Эдемскому, было много золота. То есть залежи золота оказались там. Бог сотворил человека, и он заложил в его личность, его разум, в его естество огромнейшие творческие способности, огромнейший творческий потенциал. То есть человек имеет способность взять все то, что есть, и использовать это для того, чтобы производить что-то полезное в жизни. Вот абсолютно все, что нас окружает здесь, взято из земли. Ну, вот эта кафедра, понятно, дерево выросло. Вот эти колонки, которые здесь стоят, они тоже взяты из земли. Они не из космоса прилетели. То есть вот этот пластик, который сверху, он получен из нефти. Там, наверное, деревяшка, я так думаю. Вот. Там дальше колонки, вернее, эти из динамики, они сделаны, там металлические какие-то части, тоже из земли взято, провода тоже из земли взято, абсолютно все. Ваша одежда взята из земли, ну, если она не прямо, вы откопали ее в земле, скорее всего, вот. То если это шерсть, она выросла на овцах, а овцы кушали травку, а травка выросла из земли. Вот. Если это какая-то синтетика, то ее тоже из нефти сделали. Каким-то образом нефть выкопали оттуда из земли и обработали и так далее. То есть все из земли. И не просто все из земли, а все, что вот у нас есть сейчас, все это результат цивилизации. Все это результат творческого потенциала, который Бог заложил в сознании человека. И сделал человека способным разбираться в земле. Вот в этой земле, которая представляет собой просто кусок грязи, кусок вот пород разных. И вот Бог дал человеку разум, чтобы человек мог быть в какой-то степени сотрудником с Богом. Вот представьте себе, Бог же мог сразу сотворить землю, в которой были бы компьютеры, автомобили, самолеты, хорошие дома, все, что вам нужно, бытовые приборы на кухне и так далее. То есть он же мог бы все это сотворить сразу. И все это дать, и дать человеку инструкцию по пользованию. Как, чем пользоваться. Но Бог не делает этого. Бог просто сотворил землю с огромными ресурсами там. И с огромным потенциалом в мозгу человека. И он, Бог поселяет туда человека, и Бог говорит, я хочу, чтобы ты был продолжением моего творчества. Это очень важная деталь. Одна из причин, почему Бог так сделал, заключается в том, что наше счастье не зависит от цивилизации. Адам мог быть вполне счастливым без всех этих средств. Кстати, сейчас есть целое движение, когда люди устают от всех этих цивилизованных вещей, и они уезжают куда-то, где нет цивилизации, чтобы отдохнуть от цивилизации и чтобы быть счастливым. Писание ясно говорит, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Но вы знаете, что получает человек, или каким образом человек получает, или может получать радость от цивилизации? Человек может получать. Вы помните ощущение, когда вам что-то удалось построить? Вот вы что-то построили, и у вас ощущение accomplishment, ощущение достижения. Ощущение, что вы что-то сделали. Например, вы построили дом, это что-то такое очень большое. Или же женщина сделала декорацию в доме. Или же вы смогли сделать какой-то проект. Кто-то написал музыку. Кто-то, может быть, ее качественно исполнил, записал. Вот когда человек это сделал, у него возникает ощущение, не связанное ни с его собственной славой, не связанное даже не с полезностью этого предмета. Оно связано с ощущением того, что я смог это сделать. Это красиво, это полезно, это эффективно. Вот это от Бога. Вот это вот образ и подобие Божие в человеке. Вот это то, что изначально было заложено, и вы знаете, подобно тому, как солнце излучает лучи света, вот так вот Бог, Он создал людей, что через них Он излучает свой творческий потенциал, Он свою славу излучает через творчество людей. Это изначальный Божий дизайн. Это каким образом Бог создал людей подобными себе. Он создал их подобными себе для творческого сотрудничества с Ним. Вот почему, когда вам удается слышать или приходится слышать какое-то особенно величественное произведение, может быть, особо величественное исполнение чего-то. Вы слышали такую фразу «божественная музыка»? Или божественное исполнение. Почему люди говорят так? Потому что они хотят выразить вот эту абсолютную красоту, с которой они соприкасаются. Она где-то пересекается с Божьей красотой, которую Он создал в окружающей нас природе, в окружающем нас мире. Но, к огромному сожалению, вот этот изначальный дизайн был очень сильно поврежден в результате грехопадения. Он был извращен, и люди захватили то, что Бог дал им. Он дал им творческий потенциал, и Он дал им ресурсы. Они захватили и стали использовать совершенно с другими целями. И мы приходим к основной части вот этого текста, к трагедии цивилизации. Мы уже говорили не раз о том, что грехопадение, сущность грехопадения началась с претензий людей на независимость от Бога. Когда дьявол искушал людей, он предложил им возможность самим стать богами, или как боги, он говорит. И это произошло в следующем. Во-первых, люди присвоили себе способность самостоятельно решать, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Это была первая претензия на божественность. Но есть еще вторая, она вот здесь очень ярко видна. Они присвоили себе славу. Вы помните, в Писании много раз сказано «Славы моей не дам никому». Это очень важный вопрос. Если изначально, развивая цивилизацию, люди должны были быть отражением Божьей славы, то после грехопадения они взяли сотворенную Богом землю с ее ресурсами, они взяли свой творческий потенциал, и они теперь стали не Божью славу распространять, а претендовать на свою собственную. И они используют все это для своей собственной славы. И вот это убийственно для людей. Вот это то, что делает цивилизацию такой противоречивой и трагичной. С одной стороны, люди улучшают жизнь, с другой стороны, параллельно с этим мы видим, как снова новые витки углубления в грех. Углубление в зло. В этом парадокс цивилизации. Парадокс цивилизации или трагедия цивилизации в том, что люди похитили у Бога славу. Об этом написано в послании к римлянам. Первая глава, посмотрите, 21 стих написано. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Вот история потомков Каина раскрывает нам перед нами вот эту картину, очень трагичную картину, которую мы видим. Первое, с чего мы начинаем, или с чего начинает этот текст, он говорит о том, что по мере развития цивилизации укрепляется человеческое самомнение. Это первое, что мы видим в 16 стихе. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Едема». Очень интересно, Нод означает трепет. То есть, когда Каин ушел туда, у этой земли не было названия, эта земля получила название после того, вот он там ощущал состояние вот такой дрожи. Он находился в состоянии страха, в состоянии переживания после всего того, что сотворил. Прошло немножечко времени. Он жил в страхе и трепете, боясь за свое будущее. У него не было основания на надежду. Помните, единственное, что держало его, это знак какой-то. Бог дал ему какой-то знак и сказал, что тебя не убьют. Хотя он ожидал мести, тебя не убьют. Но вот проходит немножечко времени, и одним из первых его достижений было строительство города. Каин строит город. 17 стих. «И познал Каин жену свою, и зачала она, и родила Еноха, и построил он город». Понятие «город», о котором мы читаем здесь, оно сильно отличается от нашего представления. Наверное, вам приходилось когда-то проезжать в какой-то местности, где-то в глубинке, и читать «город такой-то, население 325 человек». Ну, маленькие совсем городки есть. Вот. Когда мы думаем о городе, мы думаем сегодня о гигантских таких явлениях. Но в то время понятие «город» отличалось. Тогда не было много людей. И все, что построил Каин, он построил укрепленную стену вокруг того места, где он жил. Именно такими были города до недавнего прошлого. Города представляли собой укрепленную стену. Для чего она нужна была? Эта стена нужна была, чтобы защититься от врагов и от диких животных. Во время Каина диких животных или хищников, скорее всего, не было. Мы видим, что после потопа появляется эта проблема. Вот. А вот потенциальные враги были. Он ждет мести. Он, правда, знает, что Бог обещал его защитить, но он живет в вот этом постоянном состоянии, в котором он зависит от Божьей защиты. И вот здесь он построил город, в котором он может успокоиться, потому что его стены защищают. То он на Божью защиту уповал или должен был уповать. А теперь вот он построил стену, и он спокойно может там спать, что если кто-то придет, то он сначала должен эту стену перелезть или разрушить как-то, или как-то пробраться. Он может уповать на эти стены. Заметьте, Каин использует данные Богом ресурсы, полученные от Бога творческие способности, для того, чтобы стать более независимым от Бога. Вот до этого момента он находился в состоянии постоянного страха, потому что он боялся, что Божье наказание на него придет. Сейчас он использует эти ресурсы для того, чтобы защититься, и он может жить немножечко спокойнее. С тех пор градостроительство расширялось, росло, оно превратилось в науку. В своем потенциале градостроительство может принести очень много доброго, но в руках человека, претендующего на независимость от Бога, подобные достижения неизбежно становятся инструментом противостояния с ним. Я приведу вам пару примеров. Один пример – это антибиотики. Последние 100 лет, наверное, это одно из самых значимых открытий, которое было сделано. Антибиотики позволили побеждать инфекционные болезни, и этим принесли огромное благо человечеству вообще. Но вы знаете, что именно с антибиотиками или появлением антибиотиков связана сексуальная революция? Почему? Потому что до того заболевания, передаваемые половым путем, они уничтожали огромное количество людей, и поэтому люди боялись вступать в случайные связи, боясь заболеть какой-то страшной болезнью. После того, когда пришли антибиотики, этот страх снят. И теперь вместе с тем добрым, что антибиотики сделали, антибиотики позволили многим людям грешить и не оглядываться. Что-то подобное произошло и с открытием, которое называется или получило название как противозачаточная таблетка. Когда люди научились воздействовать на гормоны в женском организме так, чтобы регулировать время, когда она может зачать ребенка. Вы знаете, интересная история связана с этой таблеткой. Дело в том, что когда ее изобрели, ее продавали только по рецептам и только замужним женщинам. Она изначально была сделана для семьи. Для того, чтобы помочь семье, у кого-то здоровье слабое, у кого-то какие-то проблемы, им нужна немножко передышка. Вот для этого была изобретена эта таблетка. Это не продержалось и 2 лет, эта регулировка. И его, конечно же, сделали доступным для всех. И с тех пор представление, знаете, что произошло? Разорвался интимная близость и рождение детей. Эта связь разорвалась, и все покатилось радикально. Опять-таки, мы говорим о изобретениях, которые приносят что-то полезное, и вместе с этим люди очень быстро на то, чтобы использовать его для усиления греха. Итак, цивилизация в обществе, пораженном грехом, она неизбежно становится инструментом, который усиливает грех и поднимает человеческое самомнение. Второй элемент, который мы видим здесь, это укрепляется самоуверенность. С самомнением связана еще одна проблема. Чем больше у человека получается что-то, тем более он уверен в себе, тем меньше ему нужен Бог, тем меньше он зависит от Бога. Он сам может управляться вещами. Посмотрите, что происходит у Каина или у Каина и его потомков. «И познал Каин жену свою, она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Вот заметьте, это уже совсем не тот Каин, который трясется, не тот Каин, который в трепете находится, в страхе. Это уже уверенный Каин. Это Каин, который построил город, и он уже называет его именем своего сына, он видит будущее, он видит продолжение здесь. По мере технологического прогресса люди, которые не преклоняются перед Богом, они, естественно, возрастают в мнении о самих себе. Когда мы жили в Советском Союзе, нам это постоянно приходилось слышать, когда люди, смеясь над верующими, говорили: «Мы боги, мы построим светлое будущее». Когда Гагарин полетел в космос в 1961 году, вернувшись оттуда, все газеты пестрели объявлениями, что он был в космосе и Бога там не видел, Бога нет. Люди писали о том, что они реки вспять поворачивают. Они научились лечить смертельно опасные болезни. Они решили проблемы бедности, они решили проблемы голода и так далее. И самое большое, они сами определяют смысл своего существования. Что-то подобное мы видим в обществе сегодня здесь. Бог людям не нужен. Они сами способны жить. Правда, пользуются Божьей землей, правда, пользуются Богом данным разумом, и самое большое, что пользуются всем этим для утверждения самих себя. Исаия 2 глава 8 стих написано: «Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их». Каждый шаг технологического прогресса делает неверующих людей еще более гордыми, еще более самоуверенными. Это неизбежно ведет к опаснейшим последствиям. То, что мы видим, происходит сегодня в цивилизации. Цивилизация достигает вот тех точек, в которых она становится чрезвычайно опасной.

0: это за станция? Моя военная молодость!
1: Поезд стоит 3 минуты. Нет, все-таки выйду, закурю. Товарищ, у вас найдутся спички? Спасибо.
0: Это вы? Ты? Мы слушаем ночь, мы глядим в тишину.